перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
4: Радиоканал 102.1.
0: Для детей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, «Дача». Меня зовут Алексей. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, любви. И хочу поставить песню группы «Одесса» «Женщины, я не танцую». Спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Часов утра на радио «Дача». С вами Татьяна Буланова.

0: рейсы в душе. Красиво. Там, где есть радиодача.
1: Здравствуйте, с вами на

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама. Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 0909. 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102.1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу посвятить песню хорошую моему любимому человеку. Оставайся таким же добрым, чутким, ласковым, нежным и любимым. Спасибо за то, что ты есть. И дарю песню Ирине Круг. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Самаре 6 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас

0: для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 11. Ветер восточный, слабый, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды днем ясно и 26 градусов. Пока 11. Радио Дача желает вам хорошего настроения этим утром.
2: Реклама. 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 63.ру.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 212-9990. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Этим утром на радиодаче «Гороскоп на среду», 6 мая. Знакомимся с информацией от звезд. Звезды намекают, день будет непредсказуемым. Близнецы, стрельцы и рыбы могут неожиданно изменить мнение или планы буквально на ходу. Интуиция сегодня сильнее логики, и иногда это действительно сработает в плюс. Овнам, львам и козерогам стоит быть осторожнее в разговорах. Есть риск сказать лишнее или слишком резко отреагировать на замечание. Тельцы, девы и скорпионы смогут разобраться в вопросах, которые долго оставались в подвешенном состоянии. День подходит для спокойной и вдумчивой работы. Раки, весы и водолеи могут почувствовать усталость от общения. Иногда полезно немного дистанцироваться от чужих эмоций и сосредоточиться на себе.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Реклама. Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщику специализированный застройщик «Эскат Девелопмент». Акции действуют с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж, стоящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте gigalastochka.ru. Проектная декларация на сайте lastochka.dom.rf. Не оферта. 18+.
1: Комплексная диагностика зубов, стоматология, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
2: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
3: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
6: Хватай подарки за покупки! Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядка и получения на «Аврора.ру/18+».
7: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
8: Что, и в понедельник?
7: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
9: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт гранитпамяти.ру.
10: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставь

0: громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
5: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
6: Спокойно, ведь есть «Муратокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
5: Да, «Муратокс». Больше никаких муравьев.
6: Рекомендую.
7: От вредителей. «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
8: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
9: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
10: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
11: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень». Это выгодно.
12: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
13: Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть.
14: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
15: Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
16: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».
17: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнаете, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Вы слушаете 102.1. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-63-008-48. Для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102.1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Алексей. Хочу поздравить свою маму и свою сестру родную с днем рождения. Маму зовут Валентина Алексеевна, а сестру зовут Ксения. Дорогие мои, я желаю вам здоровья, счастья, любви и красоты. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Самаре 7 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: В Госдуме предложили бесплатно обменивать железнодорожные билеты при задержке самолета. Депутаты готовят новый пакет мер против мошенников. Это новости на радио «Дача». В студии Любовь Климова. Доброе утро. В России могут ввести механизм бесплатного переоформления билетов на поезд для пассажиров, опоздавших из-за сбоев в авиасообщении. Соответствующая инициатива депутатов Госдумы направлена на рассмотрение в профильные ведомства. Об этом пишут «Известия». Речь идет о поездках, оформленных по единому маршруту. Согласно предложению, если авиарейс был задержан, отменен или перенесен, пассажир сможет получить билет на ближайший поезд того же направления без доплат. Для переоформления подойдет не только бумажная справка, но и электронная отметка авиакомпании или данные системы перевозчика. Если на ближайший рейс мест нет, предлагается возвращать полную стоимость билета или подбирать альтернативный маршрут. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке масштабного пакета законопроектов по защите граждан от мошенников. Рассмотрение инициатив запланировано на майскую сессию. Теперь при входящем вызове из-за рубежа абонент увидит специальное уведомление на экране телефона. Это поможет распознать мошенников, использующих иностранную инфраструктуру. Кроме того, восстановление доступа к личному кабинету станет возможным только через доверенные способы, например, при личном визите в МФЦ. Чтобы исключить кражу аккаунтов удаленно. Сейчас в Самаре плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно, температура воздуха днем плюс 26. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов. Далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 13, ветер восточный слабый, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем ясно и 26. Пока 13 градусов. Радиодача желает вам доброго начала дня.
0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
3: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
2: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут стоять пограничные столбы.
3: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
2: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории не найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22. Демократическая Украина с Петлюрой и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев — это начало России.
3: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал – Владимира Жириновского. Трусливо лишили слова на месяц.

0: Ростом Старателевым.
1: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 212-9990. Вы слушаете Радио Дача.
3: Для слушателей старше 16 лет.

0: Календарь на Радио Дача.
1: 19-е лунные сутки. Сегодня считается, что этот день несет в себе тяжелую, напряженную и даже опасную энергетику. Зачастую бывает достаточно одного неосторожного слова или взгляда, чтобы оказаться в центре конфликта. Поэтому, чтобы максимально сохранить равновесие, будьте внимательны к словам. Обсуждайте текущие дела, но отложите переговоры о различных нововведениях. Деловых предложений тоже принимать не стоит. Действуйте обдуманно.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Лунный календарь.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Когда сходит снег, на поверхности газонов становится виден культурный уровень жителей района.
0: Это радио «Дача».

0: детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 15, ветер восточный, слабый, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем ясный, 26 градусов, пока 15. Начните и проведите этот день в компании «Радио Дача».
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Сазай Кошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-дефис-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш.дом.рф». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор и Ко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
7: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
8: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
9: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Радио63.ру.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции. Правила на сайте vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
8: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
9: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: С Greenlife на грядке все в порядке.
14: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
15: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
17: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
19: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
21: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
22: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
23: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
24: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
25: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
23: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
24: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
23: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент. Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Магазины «Славянский базар». Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в «Славянский базар».
3: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В «Славянском базаре» есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в «Славянский базар». Свободы 77 и Минская 25.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
4: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Хочу передать привет Вере Александровне. Сказать ей, что она самая лучшая на этом свете. И чтобы у нее все получалось, как она захочет. Спасибо, уважаемая радио «Дача».
5: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

0: лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосад для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
3: Мукосад мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Мукосад тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
3: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосад мазь.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: В Самаре 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости. Правительство утвердило распоряжение, согласно которому педагоги, психологи, социальные педагоги и заместители руководителей образовательных организаций по безопасности пройдут специализированное обучение. Об этом сообщает ТАСС. Программа направлена на раннее выявление и предотвращение деструктивного поведения среди несовершеннолетних. Исполнители обязаны ежегодно отчитываться о проделанной работе и результатах обучения в Минпросвещение. Число самозанятых россиян за прошлый год превысило 15 миллионов человек. По данным Федеральной налоговой службы, рост составил около 27%. Об этом сообщают РИА Новости. Специальный режим «Налог на профессиональный доход» действует в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. Самозанятые с доходом до 2,4 миллиона рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4 или 6% без предоставления отчетности. Депутаты Госдумы совместно с сенатором Айратом Гибадзиновым обратились к министру культуры России Ольге Любимовой с инициативой об усилении государственной поддержки военно-исторического кино. Об этом пишет газета.ру. Показ таких фильмов в кино и онлайн-сервисах необходимо частично субсидировать. Парламентарии отмечают, что сохранение памяти и правды о героях Великой Отечественной войны, объективное отражение подвига солдат, руководителей СССР и главнокомандующих военного периода – это одна из важнейших задач. Сейчас в Самаре плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно, температура воздуха днем плюс 26. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов. Далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 17. Ветер восточный слабый, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем ясно и 26 градусов. Пока 17. Радио «Дача» желает вам доброго утра.
0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Хозтовары «Все для дома». Цены скромные, выбор огромный.
4: Все для дачи и для дома есть в любое время года. Тачки, емкости и грабли, и поливка, и лопаты.
3: Качество отличное, экономия приличная. Компания «Мегапластик». Для дома праздник. Товарная 4А.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Козлев» проект «Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте «Козлев-проект.ру». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной.
6: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
7: Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-846-275-25-25. Застройщик ОСЗ «Каскад Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей. Указано в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на 5 этаже. Количество квартир ограничено. Предложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk.ласточка.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. 18+.
8: Супер акция в «Галамарт». С 1 по 31 мая скажи на кассе «Май» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
9: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
10: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
11: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
12: Весь май в салонах «Корт Оптика».
13: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: На радиодаче гороскоп на 6 мая, среду. Звезды намекают, день будет непредсказуемым. Близнецы, стрельцы и рыбы могут неожиданно изменить мнение или планы буквально на ходу. Интуиция сегодня сильнее логики, иногда это действительно сработает в плюс. Овнам, львам и козерогам стоит быть осторожнее в разговорах. Есть риск сказать лишнее или слишком резко отреагировать на замечания. Тельцы, девы и скорпионы смогут разобраться в вопросах, которые долго оставались в подвешенном состоянии. День подходит для спокойной и вдумчивой. Работы. Раки, весы и водолеи могут почувствовать усталость от общения. Иногда полезно немного дистанцироваться от чужих эмоций и сосредоточиться на себе.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждый

0: для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 18. Ветер восточный, слабый, давление нормальное. По данным Яндекс Погоды, днем малооблачно и 26 градусов. Пока 18. Радио Дача желает вам легкого рабочего дня.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лугарен, 110, 547, 605, 1196.
4: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
5: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
6: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
7: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
8: Это история нашей семьи.
7: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
9: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Lexus.ru.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 20/12/2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 600 000 рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
4: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встречи с известными писателями, выступления лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать! 0+.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Кисель реавит, для желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель реавит, желудок поблагодарит.
9: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
16: Вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
17: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
18: Лайф-арена.
17: Премия Муз-ТВ «Движение».
18: Категория 16+.
19: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
20: Радиодача представляет.
21: Как пищуте, чувак, дэшка!
20: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: 6+. На радио «Дача».
2: Удачный момент.
4: Телефон 321-102-1.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена. Я передаю привет своему любимому мужу Александру. И я очень тебя люблю. Желаю тебе отработать очень хорошо. Ты самый лучший. Спасибо, радио «Дача».

0: спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Самаре 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Власти ужесточили правила сдачи экзаменов на водительские права. В России набирает популярность сонный туризм. Это новости на радио «Дача», в студии Любовь Климова. Доброе утро. Правительство утвердило поправки, меняющие порядок сдачи экзаменов на водительские права. Некоторые изменения вступают в силу с марта следующего года. Об этом сообщают РИА Новости. Теперь практическое испытание назначают не позднее 60 дней после сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если кандидат не успеет сдать практику за 6 месяцев, его назначат повторный теоретический экзамен. Сроки сдачи обоих этапов можно перенести, подав заявление в подразделение госавтоинспекции. Появились и новые основания для прекращения экзамена. Использование средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, а также любых устройств хранения и передачи информации, теперь ведет к остановке испытания. Более того, результаты уже пройденного экзамена могут быть аннулированы. Следующая попытка в обоих случаях будет доступна только через год. Российские туристы все чаще отправляются в поездки ради одной цели – полноценного сна. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, новый тренд обусловлен хроническим стрессом, высоким темпом жизни и тревожным информационным фоном. В отличие от классического туризма, приверженцы сонного отдыха игнорируют активные экскурсии, предпочитая уединенные отели на природе или санатории с оздоровительными программами. Отрасль уже подстраивается под новый запрос. В городских отелях массово внедряют меню подушек и устанавливают шторы blackout. Эксперты прогнозируют, что спрос на антистресс-туры будет только расти. Сейчас в Самаре плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно, температура воздуха днем плюс 26. Следующий выпуск новостей слушайте в 10 часов. Далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 20. Ветер восточный, слабый, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем ясно и 26. Пока 20 градусов. Радио «Дача» желает вам весеннего настроения.
2: Становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А53.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошлев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной.
3: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
4: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик АОС «Специализированный застройщик СК Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж строящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте www.galastochka.ru. Проектная декларация на сайте www.galastochka.ru. Не оферта 18+.
5: Супер акция в Галамарт. С 1 по 31 мая скажи на кассе «Май» и получи скидку 20% на белые ценник. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
8: Весь май в салонах «Корт Оптика».
9: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
12: Что, и в понедельник?
11: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-50-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатны.
13: И даже в четверг.
14: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
15: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: каждый день на радио «Дача».
1: На календаре 6 мая – праздник цветов на Кипре. И это не просто праздник, а дань уважения необыкновенным богатствам природы этого острова. Специально по случаю праздника, который ежегодно проходит на государственном уровне, собирается комиссия ученых-биологов, которая подводит итоги независимых исследований жизни флоры своей страны. Учитывая при этом все – от подсчета мест скопления редких растений до планирования разведения новых сортов плодовых культур, трав и цветов. Дело в том, что садовых цветов на Кипре по европейским меркам очень мало. На улицах почти не увидишь цветочных магазинов или лавок. Подарить букет женщине – роскошь, которую позволить себе может далеко не каждый мужчина-киприот. Для таких торжеств, как свадьба или юбилей, цветы заказываются заранее. И то, в основном, это цветы, привезенные из Латинской Америки или Нидерландов. Поэтому в День цветов, когда проводятся широкие цветочные ярмарки, считается просто неприличным не преподнести хотя бы цветочек той, кого любишь. Также в этот день стараются дарить цветы всем родственникам, друзьям, соседям и коллегам.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
1: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
3: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
5: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
4: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут стоять пограничные столбы.
5: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
4: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории не найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22. Демократическая Украина с Петлюрой и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев — это начало России.
5: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал – Владимира Жириновского. Трусливо лишили слова на месяц.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
8: 212-99-90.

0: Реклама.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай. Только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
9: Подробности на tixfree.rf.
10: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
12: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
16: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Скидки в аптеках столички.
18: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
19: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
20: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
21: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
22: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
23: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
24: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
25: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
26: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
0: Любовь здесь проходит проверку.
1: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
2: 16+.
15: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин».

0: детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент. Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Магазины «Славянский базар». Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в «Славянский базар».
3: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В «Славянском базаре» есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в «Славянский базар». Свободы 77 и Минская 25.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
4: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Хочу передать музыкальный привет для мамы и бабушки Дмитриевой и Нины Анатольевны, а дочери Светланы и внучки Лизы.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Самаре 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Правительство утвердило распоряжение, согласно которому педагоги, психологи, социальные педагоги и заместители руководителей образовательных организаций по безопасности пройдут специализированное обучение. Об этом сообщает ТАСС. Программа направлена на раннее выявление и предотвращение деструктивного поведения среди несовершеннолетних. Исполнители обязаны ежегодно отчитываться о проделанной работе и результатах обучения в Минпросвещение. Число самозанятых россиян за прошлый год превысило 15 миллионов человек. По данным Федеральной налоговой службы, рост составил около 27%. Об этом сообщают РИА Новости. Специальный режим «Налог на профессиональный доход» действует в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. Самозанятые с доходом до 2,4 миллиона рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4 или 6% без предоставления отчетности. Депутаты Госдумы совместно с сенатором Айратом Гибаддиновым обратились к министру культуры России Ольге Любимовой с инициативой об усилении государственной поддержки военно-исторического кино. Об этом пишет газета «Ру». Показ таких фильмов в кино и онлайн-сервисах необходимо частично субсидировать. Парламентарии отмечают, что сохранение памяти и правды о героях Великой Отечественной войны, объективное отражение подвига солдат, руководителей СССР и главнокомандующих военного периода – это одна из важнейших задач. Сейчас в Самаре плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно, температура воздуха днем плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 22. Ветер восточный, слабый, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем ясный, 26 градусов. Пока поменьше, около 22. Радиодача желает вам успехов во всех делах.
0: Дачные объявления. Удачный час на Радио Дача.
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 321-102-1. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на Радио Дача. Реклама. Товарная 4А. База Мегапластик. Все хозяйственные товары в одном месте. Товарная 4А. База

0: на белый ценник. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
1: Огонь!
2: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
1: Ура!
2: 9 мая. Весь день на Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте лайк!

0: www.samprepod.com.
1: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встречи с известными писателями, выступления лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать! 0+.
2: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор и Ко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная. Плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Дача.
1: С вами на радио Дача Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку.

0: Долгожданный, любимый наш Стас Михайлов.
1: Для тебя рассветы и туман.
0: 100% хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру. Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: 0+.
4: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Дяди, тети! Очень важно! Объявляем распродажу! Ставь!

0: Ру.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-99-90.

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Дача экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача.
2: Реклама. В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Кисель реавит, для желудка суперхит.
10: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
9: Кисель реавит, желудок поблагодарит.
11: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
12: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
15: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
16: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
17: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
18: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
19: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
4: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
2: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
13: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
3: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
7: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
14: Радио Дача представляет!
5: Что там у нас?
20: крышей.
21: Отъехала.
22: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
23: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
24: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
4: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Хочу поздравить свою сыночку Похорукова Сергея. С днем рождения поздравляем. Здоровья, счастья желаем. Удачи, везения, терпения, хорошего настроения. Спасибо.

0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Самаре 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: передача «Михаил Шуфутинский».
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 24, ветер восточный, слабый, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем ясно и 26 градусов, пока чуть меньше 24. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 321-102-1. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».
3: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110, 547, 605, 11,96.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости, барбекюшка – 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
7: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Кабельное ТВ за 130 рублей.

0: 1963.ru.
1: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встреча с известными писателями, выступление лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать! 0+.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Хозтовары все для дома. Цены скромные, выбор огромный.
1: Все для дачи и для дома есть в любое время года. Тачки, емкости и грабли, и поливка, и лопаты.
0: Качество отличное, экономия приличная. Компания Мегапластик. Для дома праздник. Товарная 4А.
2: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех. Ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор и Ко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
10: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка». 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
11: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
12: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Честно о полезном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня поговорим о том, как поддерживать память и внимание, а также эффективно справляться со стрессом, которого, честно говоря, хватает каждому из нас. Мозг начинает стареть уже после 25 лет, а после 40 процессы ускоряются. Гиппокамп теряет примерно 0,5% объема в год. Но хорошая новость. Большая часть этих изменений зависит от нас. Сон, питание, физическая и умственная активность могут замедлить процесс. Особенно важны наши нейромедиаторы, химические посланцы мозга. Один из самых главных – ацетилхолин. Он управляет памятью, вниманием, способностью учиться и, что важно, стрессоустойчивостью. Если его мало, появляется забывчивость, трудности с концентрацией, ощущение усталости, тревожность или апатия. Представьте, вы хорошо спите и стараетесь питаться правильно, но ежедневный стресс все равно истощает ресурсы нейромедиаторов. Безусловно, питание – важный аспект. Морская рыба, орехи, цельнозерновые крупы, брокколи, яйца дают мозгу строительные блоки для нейромедиаторов, включая холин. Без него ацетилхолин вырабатывается хуже и труднее концентрироваться и запоминать. Если холина в пище недостаточно, его можно восполнить с помощью нутрицептиков, таких как холин стронг. Этот комплекс сочетает холин, строительный белок для ацетилхолина, который улучшает связь между нейронами, и гинкобилоба, мощный антиоксидант, улучшающий кровообращение в мозге. Холин и гинго усиливают действие друг друга, возникает синергия. Вместе они работают эффективнее и способствуют поддержанию памяти и внимания в тонусе, справляются со стрессом и умственной нагрузкой, повышают бодрость и уменьшают усталость. Продолжительность приема – 1 месяц по 1 капсуле 2 раза в день до еды. Важно не бояться естественных изменений, а понимать свои ресурсы. Следите за сном, питанием и движением, и ваш мозг скажет вам спасибо. А при любом ухудшении самочувствия не нужно заниматься самолечением и следует обратиться к специалисту. БАД не является лекарственным средством.
0: Честно о полезном. На радио «Дача».

0: Реклама.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
0: Это же Тиксфли.
1: Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
2: Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: С Greenlife на грядке все в порядке.
9: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
10: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
11: Лайф-арена.
10: Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.
13: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Михаил Шуфутинский.
16: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
15: Юлиана Караулова.
14: Отпетые мошенники.
17: Люби меня, люби.
14: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент. Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Магазины «Славянский базар». Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в «Славянский базар».
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В «Славянском базаре» есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в «Славянский базар». Свободы 77 и Минская 25.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу, чтобы вы поставили песню «Почему Дмитрий Колдун». Спасибо вам большое.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Лукасад для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Лукасад мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Лукасад тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Лукасад мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Самаре полдень. Вы слушаете Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
5: Здравствуйте, Радио Дача. Прошу поздравить мою одноклассницу Тихонравову Евгению Викторовну. Сегодня юбилей у нее. Желаю крепкого здоровья, счастья. Прошу поставить песню «Дарить женщинам цветы». Спасибо, Радио Дача. Дарите.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Женя Саёрова. Я хочу поздравить свою любимую подругу, знакомую, Ольгу Николаевну Одинцову, с юбилеем. Желаю ей всего хорошего, главное, здоровья. Всем слушателям радио «Дача» хорошего дня. И хочу поставить песню «Надежда Бабкина».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Инна. Передаю привет сотрудникам отдела контрактной службы. Желаю всем любви, здоровья и доброты. Прошу поставить песню Лепса «Самый лучший день». Спасибо, радио «Дача».

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дудина Левтина Васильевна. Я хочу поздравить свою племянницу Казакову Лену и заказать какую-нибудь хорошую песню для нее. Желаю ей здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Пусть будет все хорошо в ее жизни, пусть исполняются желания. А вам, радио

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хотел бы поздравить племянника Макаренко Василия Валерьевича с днем рождения и заказать песню «Родительский дом». Спасибо, Радио «Дача». Очень хорошая передача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Людмила. Хочу заказать для сына Дениса, невестки Насти, внучек Мирославы и Настюши, песню «Тариси и Павали». Хочу пожелать здоровья, счастья, любви, благополучия, чтобы все у них было так хорошо.

0: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Долгожданный, любимый наш Стас Михайлов.
2: Для тебя рассветы и туман.
1: 100% хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру.
3: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки. Стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
9: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
10: Супер акция в «Галамарт». С 1 по 31 мая скажи на кассе «Май» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
11: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.

0: сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.
2: Удачный час!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу поздравить свою племянницу Ольгу Снегирёву с днем рождения и передать для нее песню в исполнении Марины Федункив «Я все равно круче». Хорошо там, где есть радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 321-102-1.
2: Привет, Радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Передаем привет дорогому мужу и зятю Сергею, который находится в командировке. Мы очень тебя любим и ждем домой. Желаем здоровья и положительного настроения. Мы рядом. Спасибо большое, Радио «Дача». Поставьте, пожалуйста, песню Стаса Михайлова, что-нибудь веселенькое для настроения.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, уважаемый коллектив «Радио «Дача». Здравствуйте, уважаемые слушатели. И даю привет всем классным людям. Желаю оставаться всегда классными людьми. И даю привет дорогому человечку Владимиру Елене Логиновой, Владу, Риме. И пусть для моего садненького человечка Лены Логиновой, Алены, прозвучит песня Вячеслава Быкова «Любимый».

0: 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион «Кафе Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
1: Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик УСЗ «Каскад Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей, указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на 5 этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gkласточка.ру. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. 18+.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили 4-й раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
4: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
3: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский, а русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут стоять пограничные столбы.
4: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
3: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории не найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22. Демократическая Украина с Петлюрой и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев – это начало России.
4: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал – Владимира Жириновского. Трусливо лишили слова на месяц.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
7: Альт-профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-99-90.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». У моей внученьки Снежаны Эльмаровны Валитовой сегодня юбилей. От всей души поздравляю тебя, дорогая моя Снежаночка. Желаю тебе крепкого здоровья, безграничного счастья и исполнения всех заветных желаний. Я хотела бы, чтобы для моей внученьки прозвучала песня «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Сегодня у нас с мужем Василий Васильевич, юбилей, 45 лет совместной жизни. Прошу вас исполнить для нас песню в исполнении Валерия Ильинского «Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой». Остались ты и я. С уважением к вам.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления.
0: Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
3: удачный момент.
0: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
0: Реклама.
8: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Кисель Реавит. Желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Реавит желудок поблагодарит.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
14: Муз-ТВ представляет.
15: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача». Чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
14: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
15: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
14: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Поздравляем нашу дорогую, милую, любимую подругу Рябкову Танечку. Будь ты всегда милой, любимой и самой счастливой. И дарим тебе песню «Ах, какая женщина».

0: Ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Самаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: В центре Самары ограничат движение транспорта на День Победы. Вячеслав Федорищев обсудил развитие региона с ветеранами труда. Это новости на радио «Дача», в студии Любовь Климова. Добрый день. В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в историческом центре Самары вводятся временные ограничения для транспорта и средств индивидуальной мобильности. Работа наземного пассажирского транспорта на период подготовки и проведения праздничных мероприятий будет скорректирована. Действие ограничений не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными Главным управлением МВД России по Самарской области. Подробные графики перекрытий и пути объезда опубликованы в приложениях к постановлению. Администрация города просит водителей заранее планировать свои маршруты с учетом праздничных мероприятий. В Самарском академическом театре оперы и балета прошла встреча губернатора Вячеслава Федорищева с героями социалистического труда, ветеранами и представителями трудовых династий. Мероприятие было приурочено к празднику весны и труда. Глава региона поблагодарил участников за многолетний вклад в экономику и культуру губернии. Ключевыми темами обсуждения стали привлечение молодежи в промышленные и аграрные секторы, передача уникального опыта ветеранов новому поколению специалистов и социальная помощь тем, кто формирует трудовую славу региона. Губернатор подчеркнул, что именно ежедневный труд жителей области является фундаментом будущего всей страны. Официальный курс доллара – 75 рублей 34 копейки. Курс евро – 88 рублей 35 копеек. Сейчас в Самаре плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно, температура воздуха днем плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Далее в эфире «Радио Дача» – ваши любимые песни.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 26, ветер слабый, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, ночью 15, днем 27 градусов. Радио «Дача» желает вам хорошего дня.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110, 547, 605, 1196.
4: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
6: Весь май в салонах «Корт Оптика».
7: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героев.

0: Подкол.
1: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор и Ко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Товарная 4А. База Мегапластик. Все хозяйственные товары в одном месте. Товарная 4А. База Мегапластик.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелевдефиспроект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
2: офертой. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
4: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 23-12 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
7: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
8: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартира.

0: круглосуточно ру.
1: Реклама.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
7: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
6: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
7: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Григорий Лепс.
13: Самый лучший день заходил вчера.
12: Полина Гагарина.
11: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
15: Радио «Дача» представляет.
16: Как пишете, чувак, дачка!
17: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Магазины «Славянский базар». Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в «Славянский базар».
3: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В «Славянском базаре» есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в «Славянский базар». Свободы 77 и Минская 25.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Хотела бы поздравить своего друга Андрея Запретилина с днем рождения. Пожелать им здоровья, благополучия, любви, всего самого доброго. И послушать песню группы «Руки вверх». А вам, радио «Дача», большое спасибо. Мы вас очень любим.

Самаре 2 часа дня. Вы слушаете Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 26, ветер слабый, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, ночью 15, днем 27 градусов. Радио «Дача» желает вам доброго дня.
0: Реклама. Долгожданный, любимый наш Стас Михайлов. Стопроцентные хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в Филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру.
2: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
3: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встречи с известными писателями, выступления лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное — книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать. 0+.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8 846 275 25 25. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СК Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж, стоящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте gk-ласточка.ру. Проектная декларация на сайте ласточка.дом.рф. Не оферта, 18+.
1: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
2: Это история нашей семьи.
1: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы Кино. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
12: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Привет, радио «Дача». Привет. Передаю своей доченьке Анечке. И для моего любимого соседа Валентина хочу заказать песню «Наш сосед». Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 27, ветер слабый, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, ночью 15, днем 27 градусов. Радио «Дача» желает вам уже летнего настроения.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
3: ООО Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110, 547, 605, 1196.
4: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
5: Весь май в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. Корт Оптика. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
7: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
8: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
9: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
10: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270 70.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyati.ru.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех. Ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартире до 1 июня 2026 года.
1: Полная стоимость кредита от 19,491% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору на его участие на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
4: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встреча с известными писателями, выступление лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать. 0+.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-99-90.

0: Дачные объявления.
1: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
2: Лунный календарь на радио «Дача».
1: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
2: Лунный календарь
1: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинко Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама.
5: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
6: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
7: 0+.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить, чем обработать сад, чтобы не бояться за кота, что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
9: Не на паузу. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
14: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
15: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
16: Подробности на tixfly.rf.
17: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
18: Любовь здесь проходит проверку.
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
20: 16+.
21: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
22: 26 сентября 2026 года.
23: Москва. Лайф-арена.
22: Большой фестиваль.
23: Удачные песни.
22: Михаил Шуфутинский.
23: Шаман.
22: Группа «Комбинация».
23: Сергей Лазарев.
22: Андрей Державин.
23: Группа «Винтаж».
22: Ольга Зарубина.
23: Григорий Лепс.
22: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
23: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
22: Категория 12+.
24: Радио «Дача» представляет.
25: Что там у нас с крышей?
26: Отъехала!
27: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102.1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Поздравляю с днем рождения Лыско Кристину. Кристина, желаю тебе здоровья, счастья, большой любви. И пусть у тебя всегда все будет удачно. Дарю тебе песню в исполнении Виктора Королева «Букет из белых роз». Спасибо, радио «Дача», что ты есть.

0: В России может появиться специальный фонд для оперативной выплаты алиментов. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Об этом сообщают РИА Новости. По задумке авторов, фонд будет немедленно перечислять деньги семьям, не дожидаясь, пока судебные приставы найдут неплательщика. Сначала государство гасит долг перед ребенком, а затем само взыскивает эти средства с должника. Фонд обеспечит стабильный доход семьям, которые месяцами или годами не получают положенные выплаты. Накануне 9 мая депутаты Самарской губернской думы присоединились к ежегодной акции «Сад Победы». 6 лет назад, в год 75-летия Победы, в сквере поселка Мехзавод парламентарии высадили саженцы яблонь. К 80-летию Победы количество саженцев было увеличено до 80. В этом году яблоневый сад был дополнен. Как подчеркнул председатель Думы Геннадий Котельников, место на мехзаводе было выбрано в память о тружениках Куйбышевского механического завода номер 207, которые в годы Великой Отечественной войны выпускали бронекорпуса для самолетов. Всего за годы войны завод выпустил более 23 тысяч бронекорпусов. За самоотверженный труд коллектив завода был награжден орденом Красной Звезды. В память о героической истории предприятия и его тружеников депутаты Думы и посадили яблоневый сад. Официальный курс доллара – 75 рублей 34 копейки. Курс евро – 88 рублей 35 копеек. Сейчас в Самаре плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 15, днем плюс 27. Следующий выпуск новостей слушайте в 17 часов. Далее в эфире «Радио Дача» – ваши любимые песни.
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 27, ветер слабый, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, ночью 15, днем 27 градусов. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 321-102-1. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача». Реклама.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
5: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ-2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255 000. 255

мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть.

0: скажу.
1: Реклама. Квартиры комфорт-класса от 5 миллионов 900 тысяч рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик ОСЗ «Каскад Девелопмент». Цена 5 миллионов 900 тысяч рублей, указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на 5 этаже. Количество квартир ограничено. Предложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-ласточка.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. 18+.
2: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
3: Ура!
2: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встречи с известными писателями, выступления лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать. 0+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-99-90.

0: Интересно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А вы знали, что иногда мы сами выращиваем пустую еду? Вроде овощи, фрукты есть, а витаминов и пользы в них совсем немного. Отсюда и нехватка железа, йода, магния и других важных элементов. Но есть хорошая новость. Все можно изменить прямо у себя на участке. Биотехнология АС-35 помогает вырастить действительно полезный урожай, насыщенный витаминами и минералами. В ее основе комплекс биопрепаратов – фитоспорин, гуми-кормилица, микориза и 33 богатыря. Каждый из них усиливает рост растений, защищает от болезней и помогает получать максимум питания из почвы. В фитоспорине содержатся бактерии сенной палочки, которые надежно защищают растения от большинства болезней на всех стадиях роста, от семечка до получения урожая. Гуми – это природный гумус, который обогащает почву, делая ее плодородной и мощно стимулирует рост растений, защищает от погодных стрессов. Кормилица микориза содержит дружественные растениям микоризные грибы, которые встраиваются в корни. Они разрастаются в почве, делая корневую систему в 10 раз больше и сильнее, чтобы добыть растению-хозяину полноценное питание из глубины почвы. В препарате 33 богатыря собрано более 33 штаммов трудолюбивых полезных микроорганизмов. Они расширяют зону питания растений, помогают лучше усваивать жизненно важные микроэлементы. Железо, йод, цинк, магний и другие. И делают почву более здоровой и плодородной. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, то есть безопасные для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный, высококачественный урожай в садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивая еду, плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в продаже в садовых центрах и дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. До конца апреля действует скидка 7% по промокоду BNK35. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП «Башенком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Срочные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
5: «Суточно.ру». Квартиру сниму на
0: «Суточно.ру». Реклама.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
10: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
11: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
14: Кисель Реавит для желудка суперхит.
15: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
14: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: С Greenlife на грядке все в порядке.
20: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
21: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
22: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать большой привет хозяйственному отделу, мне и моим коллегам по работе, Светлане и Шурочке, и пожелать нам удачи, здоровья и счастья в личной жизни, и передать нам песню «Иди ты, пьехи, белый вечер».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Самаре 5 часов дня. Вы слушаете

0: новости.
1: Депутаты Госдумы предложили в два раза повысить штрафы для авиакомпаний за овербукинг. Об этом пишет «Известия». Речь идет о случаях, когда пассажиру не хватает места на рейсе из-за сверхбронирования. Сейчас штраф для компании может составлять до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 50 тысяч. Кроме того, перевозчиков предлагают обязать автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере половины суммы штрафа. Деньги должны поступать напрямую от авиакомпании – без лишних заявлений и судов. В этом году абитуриенты смогут воспользоваться сервисом на госуслугах для дистанционного поступления в подавляющее большинство вузов страны. Об этом сообщил сенатор Айрат Гибадинов. К системе подключено 1717 высших учебных заведений. Весь путь от подачи заявления до публикации приказов о зачислении можно отслеживать в реальном времени. Онлайн-формат остается добровольным. Абитуриенты по-прежнему могут подать документы лично или через Почту России. Анализ потребительского поведения в апреле-мае указывает на масштабную подготовку россиян к дачному сезону. Лидером роста стали бассейны, товары для бани и садовая мебель. Параллельно фиксируется высокий спрос на товары для приготовления мяса на огне. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Эксперты отмечают, что тяга к офлайн-активностям подтверждается и социологией. В условиях отсутствия доступа к сети 25% граждан предпочитают заниматься физическим трудом и благоустройством дома. Сейчас в Самаре плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 15, днем плюс 27. Следующий выпуск новостей слушайте в 18 часов. Далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 27, ветер слабый, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, ночью 15, днем 27 градусов. Радио «Дача» желает вам хорошо завершить рабочий день.
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв. В «Rich Family» и на маркетплейсах.
3: О, «Rich Family» на Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лугарян, 110, 547, 605, 11, 96.
4: Хостовары — все для дома. Цены скромные, выбор огромный.
5: Все для дачи и для дома есть в любое время года. Тачки, емкости и грабли, и поливка, и лопаты.
4: Качество отличное, экономия приличная. Компания «Мегапластик». Для дома праздник. Товарная 4А.
6: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Кошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте «Кошелев-проект.ру». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
7: офертой. Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
8: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-800-46-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
9: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
10: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
11: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
14: 212-9990.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Здание «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Долгожданный, любимый наш Стас Михайлов.
2: Для тебя рассветы и туман.
1: 100% хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт гранитпамяти.ру.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270 70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
6: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, сроках, месте поездки, получения на «Аврора Молл.ру 18+».
7: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 212-9990.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: Дача. Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Не менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай, только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
12: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
13: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
14: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитись к своему кредитору и в МФЦ.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
17: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
18: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
19: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
20: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: 6+. На радио «Дача».
2: Удачный момент.
4: Телефон 321-102-1.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу поздравить сестренку Чвертко Зинаиду Николаевну с днем рождения. Пожелать ей здоровья крепкого на все годы. И поздравляют ее племянницы Люда, Наташа, Диана, Гоша и Саша. Хочу заказать песню Вячеслава Добрынина. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Самаре 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В России может появиться специальный фонд для оперативной выплаты алиментов. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Об этом сообщают РИА Новости. По задумке авторов, фонд будет немедленно перечислять деньги семьям, не дожидаясь, пока судебные приставы найдут неплательщика. Сначала государство гасит долг перед ребенком, а затем само взыскивает эти средства с должника. Фонд обеспечит стабильный доход семьям, которые месяцами или годами не получают положенные выплаты. Накануне 9 мая депутаты Самарской губернской думы присоединились к ежегодной акции «Сад Победы». 6 лет назад, в год 75-летия Победы, в сквере поселка Мехзавод парламентарии высадили саженцы яблонь. К 80-летию Победы количество саженцев было увеличено до 80. В этом году яблоневый сад был дополнен. Как подчеркнул председатель Думы Геннадий Котельников, место на мехзаводе было выбрано в память о тружениках Куйбышевского механического завода номер 207, которые в годы Великой Отечественной войны выпускали бронекорпуса для самолетов. Всего за годы войны завод выпустил более 23 тысяч бронекорпусов. За самоотверженный труд коллектив завода был награжден орденом Красной Звезды. В память о героической истории предприятия и его тружеников депутаты Думы и посадили яблоневый сад. Официальный курс доллара – 75 рублей 34 копейки. Курс евро – 88 рублей 35 копеек. Сейчас в Самаре плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью – плюс 15, днем – плюс 27. Следующий выпуск новостей слушайте в 19 часов. Далее в эфире «Радио Дача» – ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 26, ветер слабый, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, ночью 15, днем 27 градусов. Радио «Удача» желает вам хорошо провести этот вечер.
0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: ООО Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лукарен, 110, 547, 605, 1196.
3: Мегапластик, Мегапластик, у тебя сегодня праздник.
4: Товарная 4А, база Мегапластик. Все хозяйственные товары в одном месте. Товарная 4А, база Мегапластик.
5: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
6: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Май».
7: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Супер акция в Галамарт. С 1 по 31 мая скажи на кассе «Май» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
9: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
10: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
11: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсию.

0: Реклама. Долгожданный, любимый наш Стас Михайлов.
1: Для тебя рассветы и туман.
0: 100% хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в Филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встречи с известными писателями, выступления лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать. 0+.
0: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
3: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции и правилах. Количество призов, сроков, месте, порядки, получение на «Аврора.ру» 18+.
6: Ох, генацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
7: Что, и в понедельник?
6: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
8: И даже в четверг.
9: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
10: Это история нашей семьи.
9: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
11: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте на...

0: Закон 63.ру.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт-профиль, компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 212-9990.

0: Дачные объявления.
1: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
0: Лунный календарь на радио «Дача».
1: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
0: Лунный календарь
1: на радио «Дача».
2: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
4: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит, желудок поблагодарит.
13: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
16: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
15: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
19: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Радио «Дача» представляет.
20: Как ты чудище лохнешься!
0: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси. Чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.
21: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент. Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Магазины «Славянский базар». Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в «Славянский базар».
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В «Славянском базаре» есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в «Славянский базар». Свободы 77 и Минская 25.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лилия. Хочу передать привет Олегу Попкову и заказать для него песню «Таисия Повалий». Всего хорошего настроения. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Самаре 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Самарская область впервые присоединилась к международной патриотической акции «Огонь памяти». На железнодорожный вокзал областной столицы доставили лампу с частицей вечного огня от могилы неизвестного солдата в Москве. Встретить символ памяти и передать его ветеранам пришли почетные гости, общественники и жители. Участие в церемонии принял герой России, участник предварительного голосования Денис Портнягин. Он подчеркнул, что этот огонь – символ подвига, стойкости и связи поколений. И для него большая честь быть здесь, когда Самарская область впервые встречает огонь памяти. Денис Портнягин поблагодарил Народный фронт за то, что эта традиция живет. В Самаре стартовал сезон фонтанов. После расконсервации и регулировки они будут работать до конца сентября. А 9 мая на самом большом фонтане области 40 лет победы в Великой Отечественной войне на площади героев 21-й армии запустят праздничную светомузыкальную программу. Вечером струи воды из более чем 200 форсунок будут двигаться в такт фронтовым песням, а подсветка менять цвет под музыку. Приходите всей семьей почтить память героев. А с 1 июня в Самарской области вводится новая мера поддержки для семей с двумя и более детьми. Суть в том, что родителям вернут часть уплаченного налога на доходы. Ставка НДФЛ для них пересчитывается с 13 до 6%, а разницу возвращают. Выплата одобрена в рамках народной программы «Единой России» и партийного проекта «Крепкая семья». Подать заявление можно до 1 октября через госуслуги, МФЦ или в клиентском офисе социального фонда. Ключевое условие – доход на каждого члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума. Сейчас в Самаре плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 15, днем плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Далее в эфире «Радио Дача» – ваши любимые песни.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лукавиан, 110, 547, 605, 1196.
3: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
4: Весь май в салонах Корт Оптика.
5: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей.
6: Все включено. Оправы, линзы и изготовление. Корт Оптика. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
8: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8 846 275 25 25. Застройщик и специализированный застройщик «Эскат Девелопмент». Акции действуют с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж, стоящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте megalastochka.ru. Проектная декларация на сайте nastochka.dom.rf. Не оферта, 18+.
9: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставь

0: 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.

0: Ковров, лист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставь

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартира.

0: круглосуточно.
1: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102.1.
2: Здравствуйте, дорогой «Радио «Дача». Мне сегодня исполняется 18 лет. Благодарить всех, кто меня поздравил. Пожелать всем также здоровья, удачи. А себе дарю песню «Светы», «Хватит довольны». Спасибо, дорогой «Радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Самаре 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас

0: Ростовары, все для дома. Цены скромные, выбор огромный.
1: Все для дачи и для дома есть в любое время года. Тачки, емкости и грабли, и поливка, и лопаты.
0: Качество отличное, экономия приличная. Компания «Мегапластик». Для дома праздник. Товарная 4А.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
5: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
6: Ура!
5: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
7: Я за Родину воюю! За Россию!
5: Для лиц старше 12 лет.
8: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: на сайте gosaklo63.ru.
1: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встреча с известными писателями, выступление лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать! 0+.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-99-90.

0: Только любовь.
1: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
3: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
2: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский, а русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут стоять пограничные столбы.
3: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
2: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории не найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22. Демократическая Украина с Петлюрой и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев — это начало России.
3: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал – Владимира Жириновского. Трусливо лишили слова на месяц.
1: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 212-9990.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
0: Реклама.
6: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
7: Ты серьезно?
6: А вечером у нас билеты в театр.
7: Мы же точно не успеем все.
6: Значит, скоро вернемся.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
6: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
9: Просто так.
8: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
0: Радио «Дача» представляет.
17: Что там у нас с крышей?
18: Отъехала!
19: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: Вы слушаете 102.1. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-63-008-48. Для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 321-102.1.
3: Здравствуйте, дорогой радиодача. Я Морозова Ольга Александровна. Хотела бы передать привет своей двоюродной сестре Кравченко Ларисе. Сестренка, мы давно не виделись с тобой. Приезжай в гости. Спасибо, радиодача.

0: Саша.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
1: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ-2026? Лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdevistv.ru. Категория 18+.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте на...

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

0: менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
3: Юлианна Караулова.
2: Отпетые мошенники.
4: Люби меня, люби.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Вы слушаете 102.1. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-63-008-48. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 321-102.1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своей любимой подружке Юленьке, пожелать ей здоровья, счастья, любви, уважения, терпения и понимания. И передайте, пожалуйста, ей мой музыкальный привет «Шелест глаза твои кори». Спасибо, радио «Дача».

0: Реклама.
1: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
0: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200-09-09. Подробности на сайте telenettv.ru.
2: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
3: Что, и в понедельник?
2: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
3: И даже в четверг.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
5: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: А4А. База Мегапластик. Все хозяйственные товары в одном месте. Товарный А4А. База Мегапластик.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет «Самара». 200-09-09. Подробности на сайте telenettv.ru. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Вы слушаете 102.1. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-63-008-48. Для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102.1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Очень хотелось бы пожелать всем хорошей погоды, здоровья и успехов. Передайте, пожалуйста, песню для всех на белом покрывале января. Спасибо, радио «Дача».

0: квартиры комфорт-класса. От 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-746-275-2525. Застройщик ООО «ЗСК Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей, указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на пятом этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-lastochka.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.ru. Не оферта. 18+.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Dr.Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
0: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

прислонившись по ветру стоя. И листву так печально кидаю. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят по дубам.

0: прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут Михаил. Передаю привет Екатерине. Я тебя очень люблю и скучаю. И для тебя песня Андрея Державина «Катя Катерина». Спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Полночь на «Радио Дача». А вместе с вами я, Сергей Трофимов.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

часто время торопилось, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое

богатства. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года.

0: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать приветы отцу. И хочу заказать песню Мурата Саргалетова «Колым». Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Самаре час ночи. Вы слушаете «Радио Дача».

свеча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Вы слушаете 102.1. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-63-008-48. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 321-102.1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотел бы передать привет Оле, Мише, Кате. Катям спасибо за то, что они хорошие и верные друзья. И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении группы «А-студио». Спасибо, радио «Дача».
3: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Лучшие палочки для еды – это шампуры с шашлыком.
0: Это радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья. Поставьте, пожалуйста, песню «Брат Андрей Державин» для моего любимого братишки, которого зовут Роман. Я тебе, братишка, желаю счастья, здоровья, процветания и всего того, что ты задумал. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.